0: ваше кровопролитие и неоправданный жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
1: Русский военный корабль, иди нахуй.

крайне кровопролитие и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет...

0: питанні кровопролиття і неоправданих жертв. В противном случае по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.
1: И повзяли на его чоло.

Поизвязание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Спины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар.

0: по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием.
1: Русский военный корабль, иди нахуй.
0: Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. По избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться. Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?
1: Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

Предлагаю сложить оружие и сдаться. По избежании кровопотери.

Поизвязание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет

Полицейские кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

Избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам...

обезвреживание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие.

0: fiction, une chanson solidaire face à l'affliction, à la détresse des innocents. Nous offrons l'amour et des vœux de paix à l'unisson. Ukraina, c'est un peu toi, c'est un peu moi. Ukraina, c'est beaucoup trop d'entre nous, force à toi.
1: Поизвестнение кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар.

Поизвязание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как понял?

Поистине кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Длинный остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

и кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины «Остров», я русский корабль, повторяю, предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня, прием. Русский военный корабль.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

оправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Спины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль.

В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили у вас. Я русский корабль. Повторяю.

По изнесении кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.

Мили у окна. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие в ЗАГСа, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

0: состоянии кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины «Остров», я русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием!
1: Русский военный корабль, иди нахуй!

по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй.

Подвижение кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. 11.

зростання кровопролиття і неоправданих жертв. В противном случае по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

обрезании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины у вас. Я русский корабль. Поставь.

Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Поизвестите.

Поизвязание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Сбили остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

состоянии кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.